0: Правила искателей.
1: Всю жизнь свою рассматриваю как бой в 3 раунда. Молодость, зрелость, старость. 2 из этих раунда надо выиграть. 1 я уже проиграл. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу

0: Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
1: «Хочу все знать».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Искатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Правила искателей.
1: В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни.
0: Александр Алехин. Для радиоискатель.
2: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0MRTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

небе солнце в луже без. За рекой через овраг там живет Иван Дурак.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Иверия. Аргонавты.

0: искатели.
1: Если вам кажется, что времена авантюристов и романтиков давно прошли, значит, вы еще не слышали о Руслане Шакине. Этот молодой человек родился в Удмуртии, в 28 лет переехал в США. Там жил в Нью-Йорке и работал в логистической компании. Но однажды он решил пробежать вокруг света. Отметил на карте места, в которых хотел бы побывать, и начал подготовку. Где-то за 4 месяца он приучил мозг и тело бегать каждый день. Уволился с работы, сложил вещи в контейнер и купил билет в Японию. Там он стартовал 16 сентября 2018 года, как раз в день своего 38-летия.

0: на 54 дня пересек эту страну и отправился дальше на юг в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Чили, Аргентину, ЮАР, США, Великобританию, Ирландию, Испанию, Норвегию и вбежал в Россию. Каждый день он пробегает 30-50 километров. Иногда пропускает несколько дней, чтобы отдохнуть или поправить здоровье. Но всегда продолжает бег с той точки, где выключил трекер в предыдущий раз. Его цель – пробежать длину экватора 40 075 километров. Когда он финиширует, то установит мировой рекорд одиночного пробега вокруг света без машины сопровождения. Его вещи помещаются в детской беговой коляске, которую по правилам он должен сам толкать перед собой весь маршрут. Ночует Руслан либо в палатке, либо в недорогих гостиницах, либо у неравнодушных людей. По его наблюдениям, самой гостеприимной страной была Аргентина. Вообще, в Южной Америке он поставил палатку только два раза. Самой сложной частью пути Руслан называет российский этап. Он начался 6 октября 2021 года. Из-за холодов и суровой зимы ему не раз приходилось корректировать планы и сокращать ежедневную дистанцию. Сейчас, по факту, Руслан находится на финишной прямой. Ему осталось меньше 2000 километров до Владивостока, а потом перебраться в Японию и финишировать в точке старта. Чем дольше он бежит, тем больше людей узнает о его авантюре. Сейчас почти в каждом населенном пункте, где он останавливается, его встречают местные бегуны. Представители администрации стараются помочь организовать ночлег, а школы ждут на встречу с детьми. Самый частый вопрос – а что дальше? Руслан говорит, что уже придумал себе новые челленджи, но пока не раскрывает карты.
1: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Агент Кыргызстан. Демонология. Не столько наука, сколько общее название мифов, посвященных демонам. Эти сверхъестественные существа занимают более низкое положение по сравнению с богами и могут обладать как положительными, так и отрицательными качествами. У каждого народа были свои демоны. У индусов – пишичи, у арабов – джинны, у китайцев – хуньдунь. Все они были ужасными существами, порождающими хаос и катастрофы. У кыргызов и соседних с ними народов таким исчадием ада была Жестермак. Легенда про охотника Жаныбая рассказывает о том, как в лесу ему повстречалась молодая красивая девушка, которая попросила поесть. Жаныбай пригласил ее к костру, дал кусок мяса. Девушка ела, как-то странно прикрывая нос рукой. Поужинав, она молча ушла в лес. Жаныбай почуял неладное, поскольку в округе не было никакого жилья. Откуда в глухом лесу могла взяться девушка? Опытный охотник решил схитрить. Накрыл чапаном кучу веток, а сам с ружьем забрался на дерево. Когда стемнело, странная гостья вернулась к костру. Она набросилась на чучело и стала рвать чапан острыми когтями. Жаныбай убил чудовище с первого выстрела. А когда спустился с дерева, обнаружил у девушки медные когти и нос. Это была Жестермак. В сказках демоны изображают в виде красивой девушки. Если бы не медный нос и когти, от обычной женщины ее не отличить. Жестермак обитает в лесу. Она обладает огромной физической силой и пронзительным голосом, способным убить птицу и небольшое животное. Среди людей Жестермак может появиться в дорогом шелковом чапане, богато украшенном серебряными монетами, которые звенят при ходьбе. При встрече никого не трогает, предпочитая нападать ночью, когда жертва спит. Жестермак – не единственный представитель демонологии в кыргызской мифологии. Еще есть албарсты, которые могут наносить вред женщинам во время родов, и мите – в виде дряхлой старухи, которые, подобно вампирам, сосут у людей кровь. К счастью, у кыргызов есть много небесных покровителей, способных дать отпор любой нечисти.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радиоискатель. Хочу все знать. Модель спидометра, которую по сей день используют в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: искатель. Вы слушаете радиоискатель.
1: We're sorry. It's our busy.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Памятник природы регионального значения Ивановские озера находится в Орджоникидзевском районе Хакасии, в 1,5 километрах к западу от села Приисковое, в восточной части Кузнецкого Алатау. Памятник природы Ивановские озера создан в 2021 году. Общая площадь 4180 гектаров.
0: Как добраться?
1: Ориентир — село Приисковое. Из Абакана ехать до села Шира, затем по указателю на Приисковый. Дальше грунт.

0: Толстовка до палаточного лагеря на реке Сарала. Оттуда пешком около часа до озер. Дорога занимает 4-5 часов. Посещение платное. 100 рублей с человека. На территории Ивановских озер оборудованы экологические тропы и места для отдыха. Всем привет! Сегодня мы отправимся в самое высокогорное и, пожалуй, самое необычное место Хакасии. Сюда приезжают летом, чтобы ходить по цветущим лугам. И при этом кидать снежки, потому что вокруг вечные ледники. Здесь нет привычных аллей, зато есть абсолютная тишина, вода, в которой отражаются облака, и водопад, срывающийся с высоты 40 метров. Это Ивановские озера. В 2021 году этот уникальный уголок природы наконец взяли под государственную охрану. До этого несколько лет продолжались споры. Хотели создать природный парк, но из-за уже выданных лицензий на добычу золота статус изменили на памятник природы. Площадь сократили до 4180 гектаров. Зато главное удалось. Теперь недра пользователям сюда вход закрыт. Главное чудо этого места – 4 горных озера. Нижнее, Большое, Ивановское, Верхнее и Черное. Самые глубокие из них уходят вниз на 140 метров, а вода в них даже в самый жаркий день ледяная. Озера питаются ручьями и водопадами, которые берут начало в вечных снежниках на вершинах гор Бобровая и Арарат. А еще Верхняя Ивановская соединяет живописный водопад высотой более 40 метров. Сама территория Ивановских озер – это горное обрамление высотой от 1100 до 1236 метров над уровнем моря. Здесь представлены все высотные пояса – от горно-таежных лесов у подножья до альпийских лугов и каменистых тундр на вершинах. Больше всего фотографируют знаменитые снежники – ледники малых форм, которые не тают даже в разгар лета. На их фоне получаются снимки, в которые трудно поверить. Животный и растительный мир здесь типичен для горной тайги и тундры. Среди лесов встречаются марал, косуля, кабарга, а главный хозяин этих мест – бурый медведь. Но главное здесь не перечисление видов, а сама атмосфера дикой, нетронутой природы. Летом Ивановские озера – рай для пеших туристов. Экологическая тропа проведет вас от палаточного лагеря у реки Сарала до водопада и далее к верхним озерам. По пути кристально чистые ручьи, черничники, где ягода вырастает крупной и сладкой, и знаменитый сибирский хариус, который мелькает в прозрачной воде. А с октября по июнь Приисковая превращается в центр зимнего активного отдыха. Горные лыжи, сноуборды, фрирайд – сюда приезжают спортсмены и любители со всего мира. На озерах образуется крепкий лед, а горные склоны дают возможность для катания до самой весны. Для туристов на Ивановских озерах обустроены стоянки, беседки, контейнеры для мусора. Можно ставить палатки в специально отведенных местах, жарить шашлыки, ловить хариуса по лицензии, собирать ягоды и грибы. И, конечно, фотографироваться на фоне ледников. Это главный местный ритуал. Главное правило – вы в гостях у хрупкой высокогорной природы. Не оставляйте мусор, не разводите костры в неотведенных мест, не мойте машины в ручьях, которые питают озера. Да, бывает и такое. Помните, ледники и снежники тают не потому, что вы приехали, а потому, что меняется климат. Ваша задача – не ускорить этот процесс. Уважайте тишину, не пугайте зверей и просто наслаждайтесь этим холодным, чистым, невероятным местом. До встречи в заповедной Хакасии.
1: Заповедная Хакасия.

Радиоискатель. Хочу все знать. В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Планета.
1: В состав Хельсинки входит Свеоборг, небольшой архипелаг из 7 скалистых островов. Все вместе они образуют так называемые «волчьи шхеры». От пристани на торговой площади туда регулярно ходит паром. На его борту всегда много туристов. Они плывут, чтобы своими глазами увидеть старинную крепость, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Морскую цитадель возвели в 18 веке под руководством шведа Августина Эренсверда. После завершения строительства ее превратили в шведскую галерную базу. Однако в 1809 году Финляндское княжество оказалось в составе Российской империи, и Свеоборг стал русской крепостью. С ней связан любопытный факт. На корабле, стоящем в местной гавани, родился Виссарион Белинский, будущий известный русский литературный критик. Сейчас крепость является популярным местом отдыха. Туристы охотно посещают музей старинных игрушек. Его хозяйка с большой любовью собрала множество кукол, которые появились на свет более 200 лет назад. На одном из островов, прямо на берегу, стоит подводная лодка «Вессико». Взрослые дети с удовольствием путешествуют по ее внутренностям. Самая живописная часть архипелага расположена со стороны открытого моря. Берег представляет собой пологие гранитные скалы. Летом они прогреваются на солнце и превращаются в роскошный пляж. На нем приятно слушать умиротворяющий шум морского прибоя. На камнях красуется множество надписей. Одна из них сообщает: «Высекал Иван Водопьянов, 1830 года». В Свеоборге определенно чувствуется дух вечности.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы – раками.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

0: искатели.
1: Весной 2023 года в России появился самый большой японский сад за пределами страны восходящего солнца. Открыли это чудо в парке Краснодар, который даже в прессе во время официальных мероприятий частенько называют парк.

0: Марком Галицкого. Сергей Галицкий – краснодарский предприниматель. Он известен во всей стране как основатель сети розничных магазинов «Магнит». Родился в Сочи, учился в Кубанском государственном университете. Бизнесом начал заниматься еще в 90-е годы. В 2000-м он переформатирует свои магазины Cash & Carry в магазины с доступными ценами «Магнит». Всего через год эта сеть становится крупнейшей в России и насчитывает уже 250 магазинов. Но предпринимателю просто зарабатывать деньги было скучно. Он страстно любит футбол. И в 2008 году основывает футбольный клуб «Краснодар». В 2011-м команда дебютировала в российской премьер-лиге, а в 2020-м играла в Лиге чемпионов УЕФА. В 2013-м началось строительство домашней арены клуба, и всего через 3 года открылся один из самых красивых стадионов мира – стадион «Краснодар». Сам Галицкий говорил, что эта стройка никогда не окупится. На стадионе проводятся только футбольные матчи. Его не сдают под концерты, коммерцию и различные мероприятия. Только спорт. Здесь же функционирует футбольная академия «Краснодар», куда берут самых талантливых мальчишек со всей страны. Обучение бесплатное, но отбор очень жесткий. Попасть сюда – мечта многих. А мечта Галицкого – собрать основной состав «Краснодара» только из выпускников академии. Но вернемся к парку. Его открыли рядом со стадионом в 2017-м. И опять Галицкий сделал все на свои деньги и свое усмотрение. Парк проектировало немецкое архитектурное бюро. Он сделан в современном стиле и рассчитан на семейные пешие прогулки. Вход сюда бесплатный. Летом можно валяться на газонах и мочить ноги в фонтанах. С каждым годом появляется все больше интересных объектов, редких растений и укромных тенистых мест. Нет только шумных аттракционов, палаток с уличной торговлей и пьяных компаний на лавочках. Это место быстро стало туристической достопримечательностью и точкой притяжения горожан. Последние, кстати, Галицкому очень благодарны. Они считают, что ни один градоначальник не сделал для Краснодара столько, сколько Сергей Николаевич.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт 911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд – за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс – за худший дуэт все с тем же Бушем.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87.8 FM.
1: Название города Рыбинск говорит само за себя. Рыбная слобода впервые упоминается в духовной грамоте Ивана III в 1504 году. В те времена местные рыбаки поставляли на царский стол стерлить и другую рыбу, за что пользовались большими льготами. Стерлить даже попала на герб города. В 1948 году в устье реки Шексны поймали осетра длиной 2 метра и весом 84 килограмма. А в 1998 году в Рыбинском водохранилище выловили щуку длиной 140 сантиметров и весом 24 килограмма 600 граммов. На щуке обнаружили кольцо с гравировкой «Малога, посад, 1872 год». Волга не только обеспечивала город рыбой, но и работой. По реке шли караваны судов с грузами. В Рыбинске находилась контора Волжского пароходства, в которой приказчиком работал Михаил Шейнкер. В 1878 году у него родился сын Иосиф, а в 1881 – Николай. В конце века семья эмигрировала в Нью-Йорк. На американский манер подростков стали называть Джозеф и Николас Шенк. Первое время они жили в Гарлеме, где Джо и Ник торговали газетами и подрабатывали в аптеке. Накопив денег, Шенки открыли собственную аптеку. Однажды братья приехали отдохнуть в развлекательный парк на Манхэттене и обратили внимание, что в продаже нет пива. Они незамедлительно наладили поставки пива, а также организовали водевильные представления. Случай свел их с владельцем сети кинотеатров Маркусом Лоу. Он вошел в долю, и в 1909 году предприниматели купили парк развлечений «Палисадис», который просуществовал до 1971 года. В 1919 году Николас возглавил киностудию, а после смерти Маркуса Лоу унаследовал весь его бизнес. Шенку удалось собрать блистательный коллектив режиссеров и актеров. К 50 годам он владел крупнейшей развлекательной империей, в которой работало 12 тысяч человек. К концу 30-х годов он занимал 8-е место среди богатейших людей Америки. Умер Николас в возрасте 87 лет. Свой родной окающий рыбинский русский язык он помнил до самой смерти.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой. Поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Венек. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Расскажу, кто придумал богему и что это за люди такие. Само слово родилось во Франции в начале 15 века. Тогда в Париж из Богемии приехало много цыган. Их свободное и порой непристойное поведение шокировало жителей Франции. Уж слишком шумными и разнузданными были гости. Парижане прозвали их богемой, что означало буквально «цыганщина». И слово это имело явно негативную окраску. Но в середине 19 века французский писатель Анри Мюрже выпустил в свет книгу «Сцены из жизни богемы». Он рассказал о неизвестных, молодых и бедных художниках, литераторах и артистах, живущих своей непонятной для многих жизнью. Она очень напоминала жизнь цыган. Без постоянного дома и работы, вечно без денег, но при всем при этом такая же беззаботная, веселая и разгульная, как в цыганском таборе. Роман стал популярным. На его основе были созданы две оперы под названием «Богема». Появилась оперетта с тем же сюжетом. В итоге все эти произведения в корне поменяли представление о смысле слова «богема». Теперь так принято называть образ жизни художественной интеллигенции.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор» и «Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Индийский народ Бороро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бороро имеют одинаковую группу крови. Первую.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В государствах средневекового Востока организация караванов, караван-сараев, охраны и всего остального являлась весьма серьезным и непростым делом, учитывая расстояние, набеги кочевников, массу местных князьков, требовавших плату за проезд через свои владения, или просто банды грабителей на пути следования путешественников. Учитывая все эти опасности, часто создавались совместные компании, порой межгосударственные, заключались взаимовыгодные и взаимообязывающие договоры, и столь важная во все времена торговля становилась высокоорганизованной. Каким бы ни было происхождение слова «чек», исследователи ассоциируют его с китайцами, принесшими чеки на Ближний Восток в качестве бумажных денег в монгольский период как аналог векселей, существовавших еще в X веке. Перевозить большие суммы денег одному человеку было небезопасно. Поэтому для переправки средств из одного города в другой приходилось прибегать к помощи сарафа, банкира в одном городе, который выписывал чек своему коллеге в другом. Некоторые источники сообщают, что такие чеки, выписанные в западной части исламского мира, принимались к оплате и в восточной его части. Та же система продолжает использоваться на Востоке и до нынешнего времени, несмотря на развитие электронных межбанковских связей.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Инерциональная навигационная система, ИНС, это устройство, которое использует гироскопы и акселерометры для определения положения и ориентации самолета в пространстве. ИНС не зависит от внешних сигналов и может работать автономно.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионе и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель».

слушаете радиоискатель.

0: Искатели нового.
1: Галстук. Узкая полоска ткани, завязанная вокруг шеи. Казалось бы, обычный аксессуар. Ничего подобного. Попробуйте появиться в приличном обществе без галстука, и вы сразу поймете важность этого небольшого элемента одежды. Галстук подчеркивает статус человека. Его наличие говорит о высоком уровне, серьезности и официальности встречи или мероприятия. Поначалу галстуки представляли собой шейные платки. Их носили еще древние египтяне и китайцы. Потом моду переняли римские легионеры. Галстуки носили хорватские военные. Однажды группу хорватских офицеров пригласили на прием к королю Людовику XIV. Тот заприметил необычный аксессуар и повязал себе такой же. Так галстук начал победное шествие по Франции. Во второй половине 19 века в Англии насчитывалось около сотни способов завязывания галстука. Настоящий джентльмен должен был владеть этим искусством в совершенстве. Культовый писатель Оноре де Бальзак даже написал книгу под названием «Искусство ношения галстука». В 1924 году американский бизнесмен Джесси Лансдорф запатентовал идеальный галстук. С тех пор его форма оставалась неизменной. Галстук неоднократно выполнял функции символа или опознавательного знака. Во время Великой Французской революции цвет аксессуара указывал на политические убеждения человека. Советские пионеры носили красный галстук. Кубинские пионеры пользуются им до сих пор. А вот октябрятам острова Свободы полагается галстук голубого цвета. Но все-таки основная функция современного галстука – служить украшением и демонстрировать статус владельца.
0: Искатели нового.

0: искатель. Хочу все знать. Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.
2: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипа-Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович – ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты и бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: The Writers Brothers. Привидение.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, кто первым стал называть старушек «божьими одуванчиками». В наше время так говорят про пожилых интеллигентных дам, которые отличаются кротким нравом. Но считается, что авторы этого выражения – врачи. В конце 19 века в России бушевала эпидемия сыпного тифа. Заразу эту распространяют вши. Поэтому больным в первую очередь брили головы. Болезнь протекала тяжело, долго, и люди, лежа в лазаретах, успевали отрастить новые волосы. Особенно трогательно они смотрелись на стариках. Те вообще редко справлялись с тифом, поэтому каждое выздоровление старика было чуть ли не божьим чудом. Вот врачи и стали между собой называть пожилых, ослабленных болезнью людей божьими одуванчиками. С одной стороны, Всевышний явно на их стороне, а с другой – седые волосы, торчащие на голове в разные стороны, очень напоминали одуванчик. Выражение прижилось, и так стали говорить про всех тихих людей преклонного возраста.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди

беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Инвестор и стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Один из главных врагов молей – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Во многих городах названия районов и микрорайонов достались по наследству от населенных пунктов, которые мегаполисы поглотили по мере своего расширения. Так в Москве появился район Биберево, в Санкт-Петербурге – Купчино, в Екатеринбурге – Изоплит. Не является исключением и сибирский город Братск, который напоминает лоскутное одеяло, сшитое из поселков, разбросанных по берегу Братского водохранилища. С административной точки зрения он делится на три района – Центральный, Подунский и Правобережный. Однако каждый из них состоит из жилых массивов, сохранивших исторические названия. Город родился вместе со строительством Братской ГЭС. Когда плотиной перегородили Ангару, возникло Братское водохранилище. Под воду ушли множество населенных пунктов. Село Братск целиком перенесли на новое место. А вот зеленый городок не сохранился. Так называлось временное поселение из 159 палаток на берегу Ангары у Подунского порога. В нем жили строители. Название городок получил по цвету палаток. Позже вместо палаток появились щитовые дома, школа, баня, больница. В зеленом городке проживало более 6 тысяч человек. В 1961 году он оказался на дне водохранилища. Такая же участь постигла поселок Братское море. Более удачно сложилась судьба старинного поселка Подун. В 1956 году на месте села построили деревянные двухэтажные дома. В них жили строители электростанции. В 60-е годы Подун стал центром Братска, где находились органы власти. Сейчас это жилой микрорайон в составе Подунского района. Аналогично сложилась судьба поселка Энергетик. Его начали строить в 1959 году и поначалу назвали «Новым городом». Название не прижилось. Поскольку поселок находился в непосредственной близости к ГЭС, его решили назвать «Энергетиком». В настоящее время это название носит один из жилых массивов города. Поселок Осиновка изначально был крестьянской заимкой на правом берегу Ангары. Сюда привезли жителей затопленного поселка Заярска и разместили управление Ангарстроя. Потом это место занял поселок Гидростроитель. Сейчас об этих поселках напоминают микрорайоны Осиновка и Гидростроитель, которые входят в состав Правобережного района.
0: Радиоискатель нас слушает

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: искатель. Хочу все знать.
1: Древние римляне, продавая рабов, предоставляли гарантию. Если раб покончил с собой в течение 6 месяцев с момента его продажи, новый владелец мог потребовать у предыдущего полного возмещения средств.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Монако – крохотное государство на юге Европы. Его площадь составляет всего 2 квадратных километра. Это меньше размера ВДНХ. Береговая линия едва превышает 4 километра. Страна омывается водами Лигурийского моря. Оно очень красиво. Наверное, поэтому легендарный исследователь морских глубин Жак-Ив Кусто выбрал это место в качестве своей базы. В конце 19 века страной правил Альбер I. Он был страстным исследователем морских глубин и участником многочисленных научных экспедиций. За это его даже прозвали ученым-князем. Он имел специальность штурмана, часто ходил в море. Специально для этого князь построил научно-исследовательскую яхту. За годы странствий у него накопилось множество раритетов. Их нужно было где-то хранить. В 1889 году Альбер I принял решение основать океанографический музей. Здание, похожее на замок, возвели на прибрежной скале, возвышающейся над морем на высоте 85 метров. Фасад украсили множеством скульптур. Перед входом поставили памятник осьминогу. Музей получился настолько величественным, что его называли «Храмом моря». С 1957 года его директором стал Жак-Ив Кусто. Благодаря его экспедициям коллекция постоянно пополнялась. Сейчас экспозиция включает множество чучел рыб и макетов кораблей. В огромном аквариуме обитает свыше 4000 представителей подводного царства. За год музей посещает 700 тысяч человек. Для сравнения, число жителей страны не превышает 40 тысяч человек. Океанографический музей Монако известен в мире не менее, чем его легендарное казино.
0: Искатели планета.

искатель. Хочу все знать. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Этому препятствует мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями. Он же посылает в другие участки мозга команды эти ощущения игнорировать. Исключением из этого правила может являться щекотание языком нёба. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Если Курскую косу в Калининградской области знают все, то про Балтийскую слышали немногие. До войны ее называли Фрише Нерунг. Если Курская коса тянется от Калининграда в сторону Литвы и отделяет от Балтики Курский залив, то Балтийская идет в противоположную сторону, к Польше, и отделяет от моря Гданьский залив. Польская часть косы называется Вислинской. Над созданием Балтийской косы изрядно поработали море, солнце и ветер. Морские волны и подводные течения намывали песок, солнечные лучи сушили его, а ветер формировал из песка эоловые дюны. Процесс длился более 6000 лет. Высота некоторых дюн превысила 40 метров. Это высота 12-этажного дома. Получилось очень красиво. В настоящее время длина косы достигает 65 километров, но только 35 из них принадлежат России. Ширина суши колеблется от 300 метров до 2 километров. Северные участки расширяются до 8 километров. На юго-западе коса выходит к польской территории и соединяется с материком, а с российской стороны она отделена от материка Балтийским проливом, по которому суда выходят в открытое море. Почти вся территория косы покрыта тонким белым песком, и лишь некоторые участки представляют собой лесные оазисы. На песке растут разлапистые сосны, стройные березки, встречаются дуб и ясень. Местами можно увидеть облепиху с оранжевыми плодами. Все эти деревья были посажены в позапрошлом и прошлом веках, поскольку еще в конце 16-го столетия суша почти полностью лишилась растительности и постепенно начала разрушаться. На протяжении последних 3 столетий Балтийская коса переходила из рук в руки. В 18 веке она принадлежала Российской империи, потом входила в состав немецкой Восточной Пруссии. У немцев здесь располагалась авиабаза. В 1945 году косу отбил советский морской десант. Материальными вехами того времени являются заброшенные ангары, остатки взлетной полосы, бункеры, форт, батареи ПВО. До середины 90-х годов Балтийская коса была закрыта для посещения. И только в последние годы начали обсуждать идею создания на косе национального парка.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Авиационный двигатель – это сердце самолета, которое обеспечивает его движение. Существует два основных типа авиационных двигателей – поршневые и реактивные. Поршневые двигатели используются в небольших самолетах, а реактивные – в больших пассажирских и военных самолетах.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Олег – сирота. Самый известный в стране сыродел. Не самый крупный, но точно самый заметный. Свою сыроварню он открыл в 2015 году, ровно через год и один день после начала антироссийских санкций. Назвал предприятие «Русский пармезан». И одной из своих целей обозначил – научиться варить качественный твердый сыр не хуже, чем в Италии. До фермерства он был успешным IT-предпринимателем и жил на Рублевке. Зарабатывал на создании сайтов, поисковой оптимизации, занимался продажей трафика, лидов и звонков. Но всегда мечтал о собственном образцово-показательном крестьянском хозяйстве. Днем, когда он решил больше не откладывать мечту в дальний ящик, стало 6 августа 2014 года. В страну запретили ввозить ряд продуктов, в том числе испанский хамон, норвежскую семгу и французский сыр. Сирота начал действовать. Он заполучил землю под хозяйство в Истринском районе Подмосковья. Продал дом, машины, занял еще денег у друзей и вместе с семьей переехал жить в бытовку. Интересно, что он сразу начал брать предзаказы на сыр. Тогда в его идею поверило 800 человек. Они согласились оплатить продукт, для производства которого еще даже помещения не было. Стройка обошлась в 21 миллион рублей вместо 6. Сыр на первых порах не получался. Его скармливали свиньям. Но сирота рук не опускал. Он продолжал делать, попутно описывая все трудности в своем блоге. Например, он долго искал достаточно жирное молоко, чтобы изготавливать из него правильные сыры. Оказалось, в регионе с этим проблемы. Пришлось даже строить свою ферму, чтобы частично обеспечивать себя сырьем. Сегодня истринская сыроварня Олега Сироты перерабатывает 20-25 тонн молока в сутки и производит 2-2,5 тонны сыра в день. Он ежегодно летом проводит сырный фестиваль, который собирает производителей со всей страны. Его продукцию поставляют в Кремль, и она выигрывала награды на международных ярмарках. Но что интересно, крупное производство пармезана пока остается в мечтах. Этот

0: Торт сыра делают, но в очень ограниченном количестве для собственного ресторана. А чтобы русский пармезан действительно появился на полках магазинов, нужны многомиллиардные инвестиции. Таких денег у предпринимателя и фермера Олега Сироты пока нет. А это значит, что его путь к мечте еще не окончен.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Австралийская птица лирохвост имеет очень сложный голосовой орган. Это позволяет ей подражать пению других птиц и животных. Кроме того, лирохвосты мастерски имитируют звуки бензопилы, автомобильного двигателя, клаксона, выстрела из ружья и многих других.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Кладоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
1: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме женщины не имели личных имен. Их называли родовым именем. Например, Юлия из рода Юлиев. А если дочерей в семье было несколько, им присваивали номера. Секунда, вторая, терция, третья и так далее.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионе и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: происхождению этой фразы отношения не имеет. Когда-то слово «вилы» имело значение «круги». Помните же, что круглый кочан капусты еще называют «вилком». Так вот, у наших предков было популярное гадание, когда люди кидали в воду камни и смотрели на расходящиеся от них круги. Сколько было кругов, как далеко они разошлись, с чем пересекались. Все это пытались как-то трактовать и предсказывать грядущие события. Но, сами понимаете, точность у такого гадания была ничтожно маленькой. Вот люди и говорили, что какое-то событие вилами по воде писано, а значит, скорее всего, не произойдет. До наших дней гадание это не дожило, а вот фразеологизм дошел в неизменном виде и остается одним из самых популярных.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: вы слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты, ведь чем больше я знаю...

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.
2: На южном берегу Иссык-Куля есть место, которое словно магнит притягивает паломников, туристов и страждущих исцелиться от болезней. Это долина священных родников Манжелы-Ата, которая была известна людям с древних времен. Подтверждением служат петроглифы, загадочные буддийские надписи, средневековые руины. Но главными точками притяжения являются не артефакты, а целебные источники. Долина напоминает сложный лабиринт, состоящий из неглубоких ущелий, петляющих между невысокими холмами. В долине находятся 8 священных ив, 12 главных и 5 второстепенных источников. Каждый имеет собственное имя и назначение. Вода из родника Манжелы-Ата помогает избавиться от болезней крови и омолодиться. Источник Илим дарует озарение. Бугу Эне лечит заболевания печени и глазные недуги. Кроме источников, в долине находится известная мусульманская святыня – мавзолей, где покоится Манжелы-Ата. Так звали праведника, распространявшего ислам среди местных жителей. Поначалу его почитали как покровителя скотоводов-кочевников, однако Манжелы-Ата не только обладал даром убеждения, он мог исцелять людей от самых разных болезней. Со временем его стали считать покровителем семейного благополучия и душевного равновесия. Каждый год в святое место приезжает множество людей, желающих благополучия, телесного здоровья и освобождения от душевных проблем. При нервных расстройствах помогает вода из источника Азиз-Булагы. Мечтающие о крепкой семье пьют воду из родника Семейный. От бесплодия избавляет вода Бала. В долине лечит не только вода, но и атмосфера любви, добра и покоя, которая является духовным наследием Манжелы-Ата. Утверждают, что в этом месте сбываются мечты.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Искатель. Хочу все знать. На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель.

поем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: Население Монако составляет чуть менее 40 тысяч человек. Однако коренных жителей насчитывается всего 7600 человек. Потомков древних лигурийцев называют здесь монегасками. Помимо них в княжестве проживают французы, итальянцы, британцы, всего 125 национальностей. Но монегаски на особом счету. Только они избирают парламент и не платят налогов. Им дают зеленый свет при приеме на работу. Любопытно, что каждый третий монегаск мужского пола выбирает себе службу в полиции. В промышленном секторе их не встретишь. Почти 90% рабочих в княжестве являются гастарбайтерами. Жилье монегаскам государство предоставляет за символическую плату. И все это без нефти и газа. Откуда доходы? Князь предпочитает стричь купоны с иностранцев, которые несут в Монако свои деньги. Основными статьями дохода государства являются туризм и финансовая деятельность. О клиентах местных банков рассказывают фантастические истории. Вспоминают, как в 90-е годы один русский бизнесмен решил взять на прокат «Бентли». Когда выяснилось, что оплатить аренду можно только кредиткой, он просто купил машину за наличные. Быть монегаском так выгодно, что многие мечтают получить гражданство Монако. Однако сделать это непросто. Для этого требуется не только родиться на территории княжества, но и появиться на свет в семье монегасков. Выходит, надежды нет? Отнюдь. Ежегодно князь Альбер II дарует десятку счастливчиков монакское гражданство. Так просто? Да. Правда, для этого требуется представить доказательства своих особых заслуг перед княжеством.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Счет в теннисном сете начинается с нуля. Однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. Одна из теорий связывает это с переделанным французским «œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: 360. Удмуртия.
1: Этнопарк Дон-де-Дор.
2: В Глазовском районе Удмуртии есть деревня с необычным названием Адам. Она известна этнопарком Дон-де-Дор, который называют симулятором средневековья. Место для этнопарка было выбрано неспроста, поскольку люди в этих краях жили с незапамятных времен. Территорию Глазовского района считают археологическим Эльдорадо, ведь ученые раскопали здесь сразу несколько древних городищ: Иднакар, Дандекар, Эбгакар, Висьякар. Район считается прародиной удмуртского народа. На обширной территории площадью 70 гектаров воссоздали финно-угорское городище эпохи Средневековья. Для этого построили копию реальной сторожевой башни с частоколом. Посетителям этнопарка предлагают принять участие в квесте «Игры ворон». Выполняя задание, участники знакомятся с национальными удмуртскими играми, которые были приняты у северных удмуртов весной перед началом полевых работ. Центром притяжения является площадка «Место труда». Здесь установлена деревянная ограда, украшенная тотемными фигурами. Есть небольшой огород. Действуют гончарные и токарные мастерские. Кузня проводит мастер-классы по лозоплетению. Место труда гармонично дополняет место отдыха. Здесь находится игровая площадка с качелями и каруселью. Над всем этим высится фигура удмуртского мифического великана Алангасара, на которого дети могут забираться. Этнопарк Дон-де-Дор идеально подходит для проведения национальных праздников и фестивалей. Ярким событием стал иммерсивный фестиваль «Новые огни Дон-де-Дора». В его основу легли легенды о прародителе удмуртского народа Батыре Дон-де. Специфика фестиваля позволила всем желающим стать не только зрителями, но и участниками битвы. Не меньший интерес вызывает праздник летних духов Куарсур. Удмурты в старину называли его праздником солнцестояния. Программа включает интерактивные игры и ритуалы. Главная задача – задобрить духов, чтобы урожай был хорошим. Вход в этнопарк свободный.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал, и кто этому рад.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня я расскажу о происхождении фразеологизма «водить за нос». Его используют, когда хотят рассказать о длительном обмане или манипулировании. Мастерски за нос водят и те, кто дает ложные обещания и заставляют человека плясать под свою дудку. Выражение это пришло к нам с Востока. Там в качестве основного средства передвижения долгое время использовались верблюды. Большое и сильное животное надо было как-то заставить работать на человека. Тогда стали прокалывать им нос, вставлять туда кольцо и тянуть за это кольцо. В носу много нервных окончаний, и верблюд, чтобы не терпеть боль, шел, куда его поведут. К слову, такая технология применялась в Европе по отношению к быкам, а в России так управляли ярмарочными медведями. Жестоко, но это работало. А фразеологизм сформировался от образа покорного животного. Так и человек, попадая под влияние, делает все, что захочет обманщик.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: «Искатель».
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: искатели.
1: Имя Павла Буре в 90-е годы знал каждый. Российский хоккеист, который играл в Америке, был одинаково любим по обе стороны океана. Он родился в 1971 году в семье 17-кратного чемпиона Советского Союза и призера Олимпийских игр по плаванию Владимира Буре. Его дед Валерий – известный тренер по плаванию, а корни восходят к основателю знаменитой часовой фирмы Павел Буре. В семье детей воспитывали при помощи спорта и строгой дисциплины. И с режимом, и с тренировками Павел был знаком с самого раннего детства. Правда, отец разрешил ему самому выбрать вид спорта, и будущая легенда оказалась в школе хоккея ЦСКА. Буре дебютировал во взрослой команде уже в 16 лет и забросил за нее первую шайбу в первой же игре. Он стал чемпионом СССР в 18, а в 20 отправился покорять НХЛ. Его первой командой в Северной Америке стал Ванкувер Кэнекс. В первом же сезоне Павел получил приз как лучший новичок и прозвище «Русская ракета». Следующие два сезона и вовсе стали самыми результативными в карьере. Буре стабильно набирал более 100 очков и довел свою команду до финала Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Буре провел 12 сезонов, сыграл за это время 702 матча и набрал 779 очков. В 2012-м его включили в зал хоккейной славы. Также Павел стал первым российским хоккеистом, чей игровой номер навсегда был выведен из использования командой НХЛ. В январе 2017-го он вошел в список 100 величайших хоккеистов за всю историю лиги. При этом Буре всегда оставался российским хоккеистом. Он начал выступать еще за юниорскую сборную СССР. В 90-м году стал чемпионом мира, потом чемпионом Европы и дважды завоевывал олимпийские медали в составе национальной сборной. А в 2016-м он даже отказался от американского гражданства.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98FM.
1: Река служит украшением любого города. Пермь не исключение. Город протянулся вдоль берега Камы на десятки километров. Трудно поверить, но из Перми по Каме можно попасть в 5 морей: Каспийское, Белое, Черное, Азовское и Балтийское. Удачное место для города выбрал капитан-поручик артиллерии Василий Татищев. В 1720 году Петр I отправил его на Урал, чтобы основать завод по выплавке меди и серебра. С тех пор Пермь словно магнит притягивает ярких, талантливых людей. В этом легко убедиться, если посмотреть список почетных граждан города. К таковым, например, относится инженер Николай Гаврилович Славянов. Он приехал в Пермь в 1883 году работать на пушечном заводе и вскоре прославился изобретением электрической дуговой сварки. До наших дней сохранился его дом. Земляки поставили изобретателю памятник. Его именем назвали улицу и политехнический колледж. Благодаря Каме Пермь был торговым городом, поэтому среди почетных граждан есть немало купцов. Но прославились они не только успешной торговлей. Купец Петр Шевкунов был членом правления общества спасения на водах. Купцы Василий Хотов, Дементий Базанов и Александр Кропачев курировали детские приюты. Григорий Каменский был попечителем общественной богадельни. Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов тоже являются почетными гражданами Перми, хотя в городе не родились и не жили. А все потому, что совершили посадку в Пермском крае, после полета, во время которого Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. С тех пор в городе появились улицы Леонова, Беляева, Королева, Циолковского, а также шоссе космонавтов. Но и до посадки легендарного экипажа связь Перми с космосом была очень прочной. Первым космонавтом, оказавшимся на пермской земле, стала собака «Звездочка». Она приземлилась в Чайковском районе. Вслед за ней полетел Гагарин. Пермский техникум железнодорожного транспорта окончил будущий космонавт Виктор Савиных. Но главное, в советское время в городе действовало 19 предприятий ракетно-космической отрасли.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: искатель. Хочу все знать. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Автопробеги в СССР служили пропагандистским целям во времена строительства первых автозаводов. На маршрутах были предусмотрены остановки в населенных пунктах и проведение митингов. Зрители катали на авто, агитировали вступать в добровольное общество «Автодор», призывали поддерживать развитие отечественного автопрома. Первый такой автопробег состоялся в 1923 году. Он был рассчитан на привлечение внимания иностранных инвесторов. В 1933 году на всю страну прогремел автопробег «Москва-Каракумы-Москва» протяженностью 10 тысяч километров. В нем приняли участие 23 автомобиля отечественного производства. Спустя три года состоялся первый женский автопробег по маршруту «Москва-Малые Каракумы-Москва». Как ни странно, его задачей ставилась популяризация закона о запрещении абортов. Явление советских автопробегов нашло ироническое отражение в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Помните? «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Когда отечественный автопром встал на ноги, государство утратило интерес к автопробегам. Они стали уделом энтузиастов, а в постсоветский период – частных компаний. Поводы для пробегов бывают самые разнообразные – от состязательных или рекламных до пропагандистских. Некоторые автопробеги становятся рекордсменами. Самый массовый российский автопробег состоялся в 2022 году в Хабаровске. В акции под названием «За мир без нацизма» приняло участие около 5000 человек и 1200 автомобилей. После митинга в центре города колонны автомобилей направились через Амурский мост в сторону Еврейской автономной области. Большая часть машин потом вернулась в Хабаровск, но часть продолжили путь до Москвы. С Дальнего Востока в столицу отправилось 4 машины. По пути к ним присоединялись автомобили из других регионов. А из Москвы участники автопробега на 150 машинах выдвинулись в Волгоград, где приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы.

0: радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Я прошу, хоть ненадолго,

я все гляжу куда-то.

0: облака. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
3: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня узнаем, откуда в русском языке появилось слово «вокзал» и почему так стали называть здание, около которого останавливается транспорт. Начнем с того, что вокзал пришел к нам из Англии. Там в начале 17 века жила некая Джейн Вокс, которая в собственном имении сделала увеселительный парк с павильоном. Место это пользовалось популярностью и назвалось по имени владелицы Воксхолл. Потом, как это часто бывает, имя собственное стало именем нарицательным, и уже все подобные заведения стали называться Воксхоллами. Когда же в России строилась первая железная дорога из Санкт-Петербурга, Николай I приказал построить аналогичный центр на конечной станции в Павловске. Воксал привлекал публику и помогал окупать строительство и содержание железной дороги. В дальнейшем название прижилось и перекочевало на все остальные железнодорожные точки.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2000.

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: «Хочу все знать». «Радио «Искатель».

Интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется

0: Искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала писательница Гузель Яхина. Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Ее детство прошло в семье врача и инженера, но главными людьми, определившими ее судьбу, стали бабушка и дедушка. Бабушка Раиса Шакировна была учительницей русского языка и литературы, вернувшаяся после ссылки из Красноярского края. Дед преподавал немецкий. Их история, их опыт, их возвращение к жизни после страшных лет – все это позже ляжет в основу ее книг. До 12 лет Гузель свободно говорила по-татарски. Потом родной язык постепенно ушел, остался лишь в бытовой речи, в звуках детства. Она училась в физико-математическом лицее, в художественной школе, изучала французский, немецкий, итальянский. А после школы поступила на факультет иностранных языков Казанского пединститута, пошла по стопам бабушки и деда, выбрав профессию педагога. В 1999 году Яхина переехала в Москву. Долгие годы она работала в рекламе, занималась маркетингом и пиар. Но внутри уже зрело другое. Она поступила на сценарный факультет Московской школы кино. И именно там, как учебная работа, начал складываться ее первый роман. Осенью 2013 года в журналах «Нева» и «Октябрь» появились ее первые рассказы, а в 2014-м «Сибирские огни» опубликовали главы будущей «Зулейхи». Роман «Зулейха. Открывает глаза» вышел в 2015 году. Это история татарской женщины, которой довелось пережить коллективизацию и сталинские лагеря. Рукопись долго не находила издателя. Ответы приходили только отрицательные. Но книга все же увидела свет и стала событием. Ее несколько раз переиздавали, увеличивая тиражи. «Зулейха» получила большую книгу, «Ясную поляну» — премию «Книга года», а в 2020 году была экранизирована в формате сериала. Второй роман «Дети мои» вышел в 2018 и рассказывал о судьбе российского немца в раннем СССР. Тексты для «Тотального диктанта» того же года «Утро», «День», «Вечер» стали частью этой книги. Третий роман «Эшелон на Самарканд» посвящен детям голодающего Поволжья 1921 года. А в марте 2025 года вышел «Эйзен» – роман о великом режиссере Сергее Эйзенштейне. Сегодня Гузель Яхина живет в Алмате. Ее книги переведены на десятки языков. Она лауреат премии правительства России в области культуры. Ее имя известно далеко за пределами страны. При этом в каждом ее романе звучат отголоски той самой истории, которую она впитала в детстве. История бабушки, вернувшейся из ссылки, история народа, история страны, увиденная через судьбу одного человека.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоИскатель.
1: Восточный врач и мыслитель Ибн Сина, прозванный Авиценной, провел детство и юность в Бухаре и пишет, что книжный базар города не имел себе равных, а в одной из лавок он обнаружил манускрипт философа Аль-Фараби, который помог ему лучше постичь учение древнегреческого философа Аристотеля. Более чем вероятно, что, как и на нынешнем Востоке, владельцы книжных лавок были образованными людьми, и их магазины являлись местами публичных собраний, где поэты, философы, астрономы и другие собирались для обсуждения разных проблем. Астрономия и астрология в Среднем Востоке активно развивались не только из-за широко распространенной веры в астрологию, но также из-за сугубо практической необходимости точного определения времени ежедневной пятикратной молитвы намаза, начала и конца религиозных праздников и согласования солнечного и лунного календарей.
0: Восточные истории на радиоИскатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так: Суверенный, военный, странноприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Период Средневековья привычно связывают с европейской цивилизацией. На самом деле памятники этой исторической эпохи имеются и в других частях планеты. Не является исключением Ингушетия, где прекрасно сохранились средневековые поселения замкового типа. Среди древних ингушских городов большой интерес представляет Таргим. Он расположен на самом юге Ингушетии, недалеко от границы с Грузией. Глядя на мощные каменные башни, невольно чувствуешь себя путешественником во времени. По меркам Средневековья в долине высятся самые настоящие небоскребы. Здесь сохранились 4 боевые и более 2 десятков жилых башен с каменными пристройками разной степени сохранности. Кроме замков, есть могильники, мавзолеи и святилища. В высоту башни достигают 30 метров. Это высота современного 10-этажного дома. Первый этаж не имеет окон и дверей. Он служит для хранения продуктов. Поскольку входы в башни расположены на втором этаже, это делало невозможным выбить двери тараном. На втором ярусе на толстой цепи подвешивали братский котел, которому поклонялись как святыне. Верхние этажи были жилыми. На самом верху хранилось оружие и бытовая утварь. Археологи утверждают, что на месте Таргима поселение существовало более 3000 лет назад. Об этом свидетельствуют остатки мегалитических построек, которые называются циклопическими. Здания строили из огромных валунов, которые так точно подгоняли друг к другу, что обходились без связующего раствора. Кто были эти гиганты-строители, науке неизвестно. В прошлом селение славилось талантливыми мастерами-строителями боевых башен, опытными оружейниками и лихими воинами-наездниками. Сегодня Таргим – нежилое селение, которое входит в состав Джейрахско-Осинского историко-архитектурного музея-заповедника. Покидая Таргим, неизменно удивляешься – умели древние строить на века.
0: Искатели. Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: начальник!
1: Слушайте радио «Искатель».

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу об истории выражения «все прошляпить». Во-первых, никакого отношения к головному убору оно не имеет. Во-вторых, крылатое выражение пришло в нашу повседневную речь из воровского жаргона. В воровской жаргон оно перекочевало из идиша, а идиш, в свою очередь, позаимствовал его в немецком языке. Там есть слово «шляппе», которое переводится как «неудача», «промах». В другой версии в качестве первоисточника указывает немецкое слово «schlafen» – «спать». Оно по смыслу даже ближе. Ведь «все прошляпить» зачастую употребляют в значении «все проспать» и «проворонить». Так что, друзья, оставайтесь с «Радиоискатель». Не прошляпьте все интересное.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения. Флаги Ямайки и Мавритании.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Абакане на 96 FM.
1: Абакан – это непрерывная череда аллей и парков. В скверах можно увидеть даже пальмы с попугаями. Фантастика? Ничуть. Это торговцы развешивают на веревках красочные пляжные полотенца. Разве в Абакане есть море? Моря нет. Зато есть реки Абакан и Енисей. Правда, от города их отделяют непроходимые заросли. Где тогда воспользоваться полотенцами? На дренажном канале в парке культуры и отдыха. Там можно не только понежиться на пляже, но и с ветерком прокатиться по водной глади на вейкборде. А еще в Абакане есть два парка топиарного искусства. Что это такое? Видели когда-нибудь кустарники или деревья, подстриженные в виде жирафа или медведя? Это и есть образцы топиара, который считается высшим пилотажем садоводческого мастерства. Один парк называется «Вдохновение», а второй – «Сад мечты». Это настоящие райские уголки. В тени деревьев звучит легкая музыка. В живописных зарослях спрятано множество укромных павильонов, беседок и домиков, где можно уединиться и отдохнуть от суеты. В саду «Вдохновение» есть кафе, где лакомятся морковными котлетами с курагой, биточками из чечевицы и десертом под названием «Талган с черемухой». Посетители непременно фотографируются на фоне Эйфелевой башни. Ее копия высится в саду мечты. Весной в японском саду можно полюбоваться цветущей сакурой, а летом покачаться в гамаке на берегу Журавлиного озера. Создателем парков является абаканский менеджер Денис Сафронов. Ландшафтный дизайн он изучал по книгам. Потом перешел к практике. Сделал горку, водопады, живые изгороди. Набравшись опыта, в свободное время занимался благоустройством городского парка. Ему помогала команда единомышленников. Постепенно сад мечты приобрел свой уникальный вид. Сейчас Денис Сафронов работает над созданием леса-сада, задача которого – обеспечить продуктами вегетарианцев.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других – 70-80%. С точки зрения эволюции, подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопления.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово.

0: слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

мальчиков грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. И стать

уходит израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя,

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: тебе читал.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я стараюсь избегать иронии. Мне не нравится, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое. Курт Вонегут для радио «Искатель».

0: Давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Усейн Болт, идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: На 100 рублей один человек может сделать гораздо больше, чем другой на 1000. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

0: Кто нас выводит в люди? Кто нас выводит в мастера?
1: Радиоискатель.

0: искатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

невозможно красив. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом,

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искать».

0: правила искателей.
1: Сильный человек в одиночестве становится еще сильнее. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Количество точек на божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

0: Радиоискатель.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Успех – вещь прекрасная и очень приятная. Но что это в сравнении с тем счастьем, которое испытываешь, когда играешь с друзьями партию в бочче? Адриано Челентано. Для радиоискатель.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой –

Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.